0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцыі, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически, санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выпадением, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов. Да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков-спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по федерации будет приниматься. То есть, фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков-спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решил. Ну, конечно, еще, может быть, Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много, и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да. Ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да, тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот, свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да. Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может признать. Хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае это то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблем у Белавия более чем достаточно. И они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность, вот как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет, вот, понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения. Но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно. И это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот, и в России рынок сжимается. Вот, есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
0: Але хто павінны рабіць першыя крокі? Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владзімір Пуцін непакоіцца праз такое збліжэнне?
2: Ну, тут же Беларусь должна играть активнее, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы, это не будет работать. Вот, поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Беларусью. Но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется, от того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да? И это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да? То есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие, более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но, в конце концов, они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то. Ну, не просил постоянно денег у Москвы. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые их там послабления и так далее. Вот.
1: Гэта была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінны рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
3: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Радио Рация. Сямятычы. Кобрин. Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM. Политхит с Виталем Цыганковым.
2: По выниках двубоковой встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин достигнули шерегу важных погоднений в сфере энергетики и международной безопасности. Белый дом назвал перемовы поспеховыми, отзначивши умацавание экономичного сотрудничества помеж краинами. Згодно с поведомлением, ободва лидеры погодились с тем, что Иран николи не повинен отримать доступ до ядерной зброи. Баки таксама подкреслили, что Армузский пролив повинен заставаться открытым для свободного потока энергоносбитов. Си Цзиньпин таксама выступил супраць милитаризации этого водного шляху и любых спроб споганять плату за его выкористание. Поводле звестек Белого дома, Китай таксама выказал зацікавленность в увеличении закупок американской нафты, каб знизить свою залежность от поставок праз Армузский пролив в будущине. Абмерковывалось таксама поширение доступа американских компаний на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в экономику США, а таксама рост закупок американской сельгазпродукции. Подчас встречи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпиня великим лидером и заявил, что отношения помеж краинами будут лепшими, чем когда-нибудь ранее. Цзиньпинь в свою чергу отзначил, что США и Китай повинны быть партнерами, а не спаборниками. После деяния в США и Израиле в Иране, которые многие политики и международные аналитики разглядают, принамсі, как малопоспеховые, склалось отчувание, что Китай вошел в эти перемовы с большей упомянной позицией. Си черговый раз фактично попередил, что неправильные деяния вокруг Тайваня могут привести до, цитата, конфликтов и сутыкнений. Однако Дональд Трамп так само отримал то, что ему было потребно политично. Сам факт великого саммиту, размовы про новую сторонку у отношениях и махчимые экономичные угоды. Обмерковывались закупки китайским боком американской нафты и сельскохозяйственной продукции, что Трамп может подать как будущую перемогу для американского бизнеса. Можно сказать, что уголовный выник перемога в том, что они не провалились, не было никакой публичной спречки и резких разыходов. Наоборот, выглядит, что ободу баки вырешили часово стабилизовать отношения. Трамп хочет экономичных выников и певной стабильности, си, предказальности и снижения риски великого конфликта с США. Махчима миновито Вашингтон выглядал тем боком, якому зараз больше потребная стабилизация отношений. Як перемоги поміж Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном могуть впливати на наш регіон, на війну Росії супроць України? Меркую, у Кремлі уважливо сочаць, наскільки тесними будуть відносини поміж Пекіном і Вашингтоном. Коли США і Китай зможуть хоча б частково стабілізувати дочиненні, це може ослабити геополітичну коштовність Росії для Китая. Плюс Китай не хоче за Росією трапляти під другісні санкції США і поглибляти економічну війну з Вашингтоном. Сегодня Москва для Пекина – корыстный партнер для певного супростояния с Вашингтоном. Однако, когда уровень конфронтации помеж США и Китаем снизится, потреба у подтримки России так само может стать меньшей.
0: Политика с Виталем Цыганковым. Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Выборы у координационную раду. Первая тысяча проголосовала. У Швейцарии стартует чемпионат света по хоккею и знов без Беларуси. Индийский православный хор «Зумо Роу» третий раз на Подляшши.
2: С нами на месте Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Российский город Рязань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на нафтоперепрацовочном заводе. Рязанский НПЗ – одно из наибуйнейших предприемств у нафтоперепрацовки в России, могутностью каля 17 миллионов тонн нафты в год. Так само же Харыейску, Краснодарского краю РФ, поведомили об выбухах и пожары. Мог быть атакованы военный аэродром. Там размещены центр боевого применения перевучивания летного складу морской авиации. Россия, передает агенция УНИА. Выборы у КР. Первая тысяча человек уже проголосовала. Голосование идет полным ходом. Долучайтесь, ваш голос важен, отзначает телеграм-канал Координационной Рады и нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским паспортом и с паспортом Новой Беларуси. Там же смещена инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Политика и спорт. У Швейцарии сегодня стартует 89-й чемпионат света по хоккею. Сусветное першинство примут ледовые арены Тюриха и Фрибурга. За головный трофей позмагаются 16 мощнейших дружинов, 14 из европейского континента и 2 из Полночной Америки. Спортовый оглядальник тыдневика белоруса у Польши Нива Михал Иванюк не выключает, что миновито США и Канада могут повторить лютовский финал хоккейного турніру олімпійскіх гульняў, але не спісвае з разлікаў і каманду гаспадароў.
4: Напевно, в турнію буде моцна Канада, так як звикле. Стани Зіночоне, Швеція, Швейцарія. Сонзе, що швейцарі, граючи у себе на своїй землі, привезли моцний склад. Ну, то є дружина, яка, повідьмо, останні 40 років швітні пропрацювала, вложила множство праці в молодіж. Ну, і то видать по виниках, по віцемістровствах свята, по вистемпах їх заводників в Лізе Нейджер.
3: Что тычется сборной Беларуси по хоккею, то в 2018 году она вылетела из дивизиона мощнейших. У 20-м турнир был отменен из-за эпидемии коронавируса, у 21-м чемпионат света за место Минской Риги за фальсификацией выников выборов и массовый террор был проведен только у Рызи. А у 22-м хоккеисты потрапили под международный бан за соудел режима Лукашенко у захопницкой российской войне на боку России, отповедно. Про музыку. В 45-м международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки» выступил хор из Индии «Зумо Ро», який уже у третий раз наведывая Подляшша. Ранее коллектив удельничал в фестивале у Гайновца, так само выступал в Беларуси. С самого початку им керуя выпускник православной музычной академии в Санкт-Петербургу, отец Георг.
5: Преподаваю в семинарии по церковной музыке. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Сирийскую называется это сириен. Сириак мюзик.
3: У своей программе коллектив «Зумо Ро» представил как традиционные сирийские индийские спевы, так и сучасные литургичные працовки. Заснованный в 95-м году, хор объединяет выпускников музычных учреждений Индии и Великобритании. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная першая палова дня, пасля поўдня больш воблакаў і месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечерами ночью в облачном, але без опадков, температура +14 градусов вечером, 10 ночью и 8 градусов тепла на раницу, уже у субботу.
0: Радио «Рация». Первое. Безграничное радио FM.

0: Рашковская радио рация. Рация.ком.
1: Палітык і былы палітвязень Павел Севярынец выклаў у сваім тэлеграм-канале гісторыю нанясення сабе шкоды падчас зняволення. Зрабіў так званае ўскрыццё. Гэтая гісторыя ўразіла прыхільнікаў палітыка не толькі зараз, але і ў той час, калі гэта адбылося на Акрэсціна ў 2020 годзе. Што тады здарылася, чаму хрысціяніну, які верыць у Бога, давялося зрабіць ускрыццё, які верхал падняўся ў той час у вышэйшых эшалонах лукашэнкаўскай улады. Пра гэта ды пра іншае з Паўлам Севярынцам размаўляе наша журналістка Татьяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Недавно вы описали в своем телеграм-канале, как ускрылись у зняволения. А это, конечно, уразило шматликих людей, потому что, я бы сказала, вы ранее довольно так стрыманно у интервью выказывались про то, что там отбывалось за кратами. Я разумею, напомню, не хотели мужа пужать там родных, те оглядались, а еще те решали покинуть все самое такое интересное для своих социальных сеток. Пусть, кля ласка, те могли бы вы расповести эту историю, о чем вы ускрылись?
4: Там история сведомо поделена на три частки, там потому что она довольно-таки долгая. У первые дни на Акрэсціна, когда я еще не ведал, что у меня напереди, але тем не менее становилось ясно, что два месяца до выбора у меня никто с тюрьмы не выпустит, мне створили просто невыносную умову. Зачинили у бетонной скрыни помером 2 на 3 метра карцер, только бетон, только вось я у легкой вопроцы, только нара, якая на ночь отшпильвается, драуляная дошка, окованное железо. Все. У день душно, у ночи холодно и отключили воду. Что такое отключение? Включенная вода у турме, это означает, что навод, коли тебе приносят там пайку и крыху там полову коновки горбаты, у тебя больше нема ни что попить, ни як змыть унитаз, ни як помыть посуд. А мыть его треба, вертать треба посуд чистый. Ну, тут просто уже не выкрутка. Еще одна причина, это моральное принижение, как вязень не мог соправды там ничего, там не смывать у туалете, не сам умываться, вот такие вот чушка. Будь тхни, вот это вот вам политичным за то, что вы не сгодны с Лукашенко. И это не только в дочинении до меня робилось, а робилось и в дочинении до Воли Миколайчик, якая сидела в соседнем карцере. И уже на пятый день после этого усяго я вырашил, что тут треба зарабить то, что на тюремном жаргоне называется вскрываться. Ускрыцё это означает порез меньше и больше глубокий, как з'явилася кров. Хтось режется на смерть, потому что сапраўды отчаянное становище. Хтось режется только деля того, как выкликать реакцию у начальства. Потому что для начальства это надзвычайное становище. Коли человек реже себе, коли з'является кров, это все, это там докладает по инстанциях у гору, это они обязаны по своих протоколах проинформовать высшее начальство. И вот тут есть надея, что решение, принятое по тебе, изменится. То бок, коли ты хочешь, как тебе вернули речи, вывели из этого карцеру, вывели из карцеру суседку, а всего это я потребовал, то тут грукоту у двери и просьба, и говорки на проверках, и формальных зворотов просто недостатково. В отказ на это молчать, ну, тогда треба уживать этот метод. Мне была еще такая дилемма, я христианин, и натурально, что идти на самогубство на вот у таких отчаянных умовах не могу. А значит, заставалось только одно – это ускрываться без погрозы життю. Порезать себя таким чином, как бы это не погрожало життю, или как было достатково шмат крови, и все это доложили начальству наверх. И оно уже там принимало решение. Что я и зробил. У меня были такие с болгаркой срезанные шрубы у замку кратов на выходе с карцера, и я порезал руку от локтя до кулака, ну там, несколько разов, так что крови было достатково шмат, там это все они бачили по камерах, прибегли дежурный, конвойный. И доктор, значит, там со мной долго-долго они размовляли, как я там им дал руку эту забинтовать, опрацовать, значит, ну, и после вот этого всего я чекал, как бы, ну, какую реакцию это выключа у начальства. Спочатку реакции не было ниякой, просто ниякой, вот несколько дзён молчок. Я зразумел, что они чекают, как я повторил эту спробу, как она была махчима со смиротным заходом, ну, и для них будет вельми просто сказать, ну, что робить там, взял человек, ускрыл себе вены, мы не смогли зашить там, ну, сам виноват. Яны на такое, в принципе, и вельми часто как бы, для них это лепшее выйти, как человек забил сам себе. Все это я разумею. Я еще и христианин, я разумею, что забивать себе нельга, тому я вырашил чакать, и я дочакался своего шансу. А шанец был такий. Меня оформляли подчас этой отсидки первых месяцев на Акрэсціна на 15 суток каждый раз. 15 суток, потому что я еще был не по криминальной справе. Сутки у меня висели. Кто памятает, до 2020 года там коллекционовали эти сутки, а потом лупили столько, кольки треба запар, как человек человек уже не мог выйти на некую акцию альбо не удельничать у той самой выборчей кампании. Ну и у меня было 5 таких суток. Вот судили тады у совести с пандемией у самим будинку. То бок меня повели на скайп. Меня повели до компьютера, где вот суд и судья у двукости сидит, значит, и там оголошивая то, что ему уже спустили сверху черговые 15 суток. Але для того, как зробить уражение там на европейцев, тады еще с гэтым лечились, вось мы тут все демократично. Судям яны робят трансляцию. Я с окрестина под наглядом милициантов им расповедаю, значит, даю свои дадзеныя, расповедаю свою историю, як бы удельничаю в процессе, есть адвокатка у зале, ну и полная зале людей, я это бачу, потому что на экране там бачно вот повернутый компьютер экраном у зале. И так само бачу, что это транслюется, и люди у зале бачат не только меня с экрана компьютера, але еще и на великом экране у зале. Ну что ж, добро, тады я просто поднимаю руку, показываю этот располосованный локоть и кажу, что умовы у меня такие и такие, рассказываю, какие умовы, кажу, что мне довелось резать руку. Ну, на жаль, тут хтось там интерпретовал, что быцам я резал вены, и пошло гулять, что резал вены. Хтось каже, резал руку, як я и сказал, хтось каже, резал вены. Ну, и литерально праз полгодины пасля гэтага зума, там я атрымал 15 суток, мяне завели назад у камеру, але праз полгодины пасля гэтага здарыўся такі кавардак, якога я еще на крестіны не бачу. Прибягаюць до мяне, задыхаўшыся, запыхаўшыся, хутчэй, так, все, ідзем. Да начальства. Заходжу в центр изоляции правопорушальников, там полное начальство. Полковники, подполковники, нехто с малиновыми лампасами, меркуючи по всем генерал. Приехало там керауництво ГУВД. Камеры стоять. Сдымаюсь меня. Я сразумел, что зараз просто некая пиар-акция будет отбываться, потому что меркуючи по всем пошло гулять по всех. В соцсетках, по всех ресурсах, что все, там северенец ускрылся, значит, резал там тито вены, тито, что он там резал. Ну и натурально, что яны переполохавшиеся прилетели туды поглядеть, что до чего так порезы есть. Здымают порезы мои. После кажут, покажите запястье особенное. Я кажу, ну запястье я не резал. Нет, вы покажите. Мы повинны переконаться, что вы обе спецы. Добро, я им показываю запястье. Ну, а на запястьях-то, в принципе, ничего не бачно, потому что резал я не вены, самогубство я не учинял. Я резал руку на отворотном боку. До этого часа у меня там эти порезы видать. И яны это показывают и показывают, что все это лухта. Северинец трошки поцарапался. Навод, бачите, на запястьях у него ничего нема. Ну и где на сайте МВД это уже было. Але одночасово в этот же самый день, это уже было, по-моему, 17 або 18 червня. Забрали, захапили у тюрму Бабарыку. Значит, там пошли свои подеи, там люди вышли на улицы, и это все так подлило аллею там в огонь. Это все так полыхнуло, что там смешались в кучу коней и люди, и я зразумел, что я там так само трапил у такие великий информационный вир. И после этого, вот только после этого, не после порезу, а после того, как он был опубличен, почались измены. Почались измены, почали носить воду, почали носить, там принесли, отдали вопротку, каб не мерз. Вывели на прогулку с карцера, что николи не робится. Абсолютно карцер и ШИЗО, значит, никаких прогулок нема. Але почали выводить на эту прогулку, и боль зато сдымали на этой прогулке. Я подозраю, что это робили не для аккаунта МВД, навод, а для европейских амбассадоров. Им показывали, что во-во-во, глядите, и он тут ходит. Гуляя, все, за ему парадку, он живый, здоровый. Вось таким чином. Вольгу Миколайчик вывели, я не ведаю, куда ее перевели. Меркуючи по всем ее перевели у меньшее место. Альбо, может быть, навод и выпустили по 15 сутках. Такое, сдается, было. Вось. Ну, а я далее уже пошел по своей истории, там криминальная справа, и далее уже Володарка, и Могилевская тюрьма, шкло угородне.
3: И зрозуміло, что вы все ж таки такая ведомая особа. А ці были такие выпадки? Я размовляла со шматликими политвязнями, и они казали, что коли уже увогуле невыносно, люди ускрываются. А вы домоглись чагосьці? А ці на вашей памяти были такие выпадки, что люди ускрывались и не домоглись ничего, и тем больше помирали? Не было там ничего такого?
4: Про это про такие истории ходят только чутки альбо легенды у турмах. Первоважно у турмах, потому что лагеры это радей, а у турмах это частей, значно частей. Там каждый месяц какое-нибудь надзвичайное здарение такого плана отбывается. Как я уже писал, в Городне, например, в одной из камер меня адмыслово садили у камеру, где ускрывались передо мной. Там, ну, вот уявите себе просто вот такой же самый бокс, там, ну, грубо говоря, 2 на 3, альбо 2,5 на 3 метры, и там вышей человечего росту, вышей, как рукой достать, там запырскано кривой, все. Просто вот, как бы там кровавый дождь ішоў. То бок человек там ускрываўся по-сур'ёзному, абсолютно бачно, что там хлістала, там як бы і фонтанировала, а кроў сифоніць з вены таким фонтаном, там просто пырская там на метр, на 2, на 3. Вельмі великий тиск внутри человека, кривяны. И гісторий про то, что человек там резаўся до смерти, таких гісторий ухапая. Особисто я бачыў только, может быть, там раз такую гісторию на сутках одной, чи там ускрываўся один российский авторитет, посадили разом со мной, и он на депортацию там ішоў, ему не дали курить, и он порезал себе руку, и там, саправды, запырскал кровью там пол у этой камеры. Дали, у рештера ждали ему курить. Загантовали, там дали все, как мое быть. А вось на моих вачах такой со смиротным заходом не было.
3: Ничего себе ускрываются нам вот за то, что не дают курить? Настолько люди залежные?
4: Ну, человек, который там привык курить, и для него это натуральное дыхать, ему там говорят весь день, что ну вот зараз там мы дадим. Там ситуация была такая, ну все, зараз выведем, зараз мы тебе выведем, там дадим цигарету. Его нема просто. Он там с Калининграда пролетел там и все. Ну, нема и нема. И он кажет, слушайте, все там, давайте. Ну, добро там, все, будет отбой, мы тебя выведем. Нема. Отбой не выводит, просто говорят, ложитесь спать. Ну, и тут он начинает, он берет там одну пластмасску с вентиляцией, заточивая ее хутенько за пару хвилин. Хлабысь там собираешь же плечо, пошли фонтаны там все. Прибегают, дрожащими руками дают ему эту цигарету, значит, выводят его курить, выводят его у дворики курить, потом заводят, дают еще пару цигарет с собой, больше не чуди, потому что, ну, для них это так само ЧП, все, скрывался, треба докладывать. Там просто, коли каменную скрыню тебе зачиняют, там, конечно, отбывается, ну, человека, который привык жить на воле, психичный там разлад, это однозначно. Для меня все простей, то есть я могу внутри себе найти причины жить и молиться, и обдумывать нечто, и вспоминать, и сгадывать. То есть, ну, живешь спокойно. А люди, якія вот просто вот он ходил, он жил, он перасовывался, тут раптом ён у клетцы. Для яго гэта просто там.
3: Так, веруючым людям успрымаць гэта ўсё і перажываць нашмат лягчэй, чым звычайна.
4: Веруючым нашмат лягчэй. Так, это подцвярджаю, это відавочна. Про гэта і Салжаніцын яшчэ пісаў.
3: Добры спадар, Павел, не будзем ужо такім сумным. Давайте да больш актуальнага яшчэ перайдём. Вось зараз на прасторах інтэрнэта шырока абмяркоўваецца так званая гульня Мацкевіча. Вось ці прымалі вы ў ёй удзел і якой вам увогуле бачацца гэтыя падзеі?
4: Паколькі я ўдзелу не прымаў, то пра саму гульню я не змагу, напэўна, распавесці, як распавядуць удзельнікі. Скажу толькі, што мяне запрашалі, але ў мяне проста не склалася па часе. Мяне запрашалі на кангрэс хрысціянскіх дэмакратаў у Празе, і гэтая падзея перакрывала пачатак вось гэтай гульні. Таму я шчыра сказаў, што не магу. Мне сказалі, пад'язджайце пазней, але атрымалася б, што два тыдні мая сям'я без мяне, а я па нейкіх кангрэсах, гульнях, ну я вырашыў усё-такі вяртацца.
3: А як вы лічыце, гэта карысная вось такая справа, ці гэта просто такі адпачынак для прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў?
4: Ведаеце, сустракацца і абмяркоўваць Беларусь, гэта заўсёды добра. Пачнем з гэтага. Наколькі ўсё там было падрыхтавана, наколькі з усяго гэтага будзе вынік, ну гэта пытанне да арганізатараў і ўдзельнікаў. Тут я не магу сказаць. Магу толькі спадзявацца, што ўсё будзе добра і што вынік будзе, ён выявіцца і такім чынам.
3: Вось апошнім часам вы ў сваім Telegram-канале пішаце пра супрацоўнікаў офіса Светланы Ціхановскай. А вось чаму вырашылі прапагандаваць іх дзейнасць, а не сваіх, напрыклад, паплечнікаў па БХД, напрыклад, бо я ведаю, што ў некаторых былых сяброў вашай партыі ўзнікаюць пытанні на гэты конт.
4: Я насамрэч ужо некалькі дзясяткаў чалавек пра іх от сказаў добра. Канешне, абкажу добра і скажу яшчэ добра пра тых людзей, пра тых паплечнікаў, якія са мной. Ну от так трапілася, што Валер Мацкевіч, напрыклад, ці Вольха Зазулінская былі ў маладым фронте, ну, что ж мне робить? Молодый фронт был ранее за БХД. Вот про молодофронтовцев расповеду, потом про сябров христианской демократы. Не треба потребовать более, чем я могу зарабить, потому что ясно, что про усих людей, с кем я знаком, я не могу написать одразу. И певный план есть, то есть раз на тыдень один-два человеки, то я подсвечу, так сказать, просто там кажу доброе слово про их. Коли ласка, коли хтось там крыудует, что про его еще не написали, дорогие сябры, я постараюсь написать про усих добро. Про усих людей, якія варты ведают, с якими мы сябравалі. Ну, тут же трэба разумець, што не ўсё адразу. Офіс, не офіс, это розніцы нема. Слухайце, ну я пісаў пра Дзеніса Урбановіча, я пісаў пра Вячеслава Сіўчыка, пра Зінона Пазніка пісаў, пра Міколу Статкевіча. Пра ўсіх стараюся пісаць, таму што пісаць трэба пра ўсіх.
3: Добра, дзякую вялікі, спадар Павел, за размову.
4: Дзякую вам.
2: Гость рацыі.
1: А гостем рацыі быў палітык і былы палітвязень Павел Севярэнец. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

Литвины о Познании, те эмигрант думая про вертание. Здесьните подороже по нашей истории и отшукайте повесть помеж минулыми веками и с участностью. Часом опошней хвали эмиграции с Беларуси. У суботу в Варшаве международный семинар «Мова и идентичность. Як яны звязаны?» Присвеченная подея уплыву мовы на формирование национальной и культурной самосвядомости. Сирот удельников ивенту – навыковцы, эксперты, выкладчики, студенты, представники диаспоры, политики, а так само усе, кому важные пытания национального адраджения. У суботу в Варшаве запрашают на коллажную майстерню «Арт-присутность», присвеченную Международному дню супрать гомофобии, бифобии и трансфобии. Тут пропонуют визуализовать свои досвиды, успамины и фантазии на скрыжевание каверности и белорусскости, как дать им место у информационные просторы, штучно наполненной ворожестью. У суботу у Кракове презентация товариства белорусской мовы имя Франтишка Аскарыны, где поговорить про инициативы, проекты, махчимости долучиться до организации подтримать белорусскую мову. Когда будет легкая и живая размова про важное, а вы сможете задать любые пытания. У неделю в Вильне театральный проект «Блукающая» играет психоделичный спектакль-загадку «Блукающие огни». У психиатричной лекарни волею лёса опынулись 6 разнохарактерных героев – доктор Алитея и ее 5 пациентов. Кто они и чему опынулись в одном месте? «Блукающие огни» – это мистико-психологичный триллер, просекнутый пошуком соправдных причин эмоциональных переживаний у героев. У неделю у Сопоте опошний концерт хору «Пташка». Сёлета коллективу исполняется 3 года. За спиной 4 концерта и шмат годин репетиций. Зараз история проекта подходит до завершения. У программе песни «Нави Бэнд», «Стинга», «Код Плей», да и инших выканавцев, яких вы добро ведаете. Утоенные жамчужинки у репертуары так само будут. Мастацкая керовница Саша Матихова. За клавишами Вольга Агахович. У неделю у Гданьску встреча белорусского мовного клуба. Этим разом вас чекает презентация книги Дарьи Раковой «Я, мы, эмиграция». Авторка расповедает про то, как наважилась написать эту книгу, поделится своими складанностями и радостями от переезда в новую Украину, а так само особистыми историями и цікавостками. На встрече можно будет набыть книгу, да и отримать автограф. Такие падения чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине, новый обмен полонными, выборы УКР, Тихановская проголосовала, США тиснуть на Литву пытание Белкалю.
2: У студии с новинами стать Дадырка.
3: 1542 день войны. Украина и Россия провели черговый обмен военнополонными. До дома вертаются 205 украинцев. Там часом у российской Розани назирается так званый нафтовый дождь, как ранее у Туапсе. Как поведомлялось минулой ночью, Розань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на буйном нафтоперепроцовшем заводе. Агулом удары узброенных сил Украины пошкодили 23% нафтоперепроцовших могутностей России. Цалком обоча Ростковы спынили працу 8 российских заводов. Выданне «Новая Европа» пишет, что это погрожает России полновартостным кризисом, уличивая, что основная частка перепрацовывающих могутностей находится в европейской части России, проблемы могут початься с Заходней Сибири, где есть только один буйный завод у Омску. Выборы у КР. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах у Координационную Раду. Цитата зейного допису. Намагание проголосовать заняли больше часу за атаку на систему голосования сбоку режиму. Але это еще раз показывает, насколько важные эти выборы. Не глядя на тиск и спробы перешкодить, беларусы протягивают удельничать. Долучайтесь, але памятайте про безпеку. Конец цитаты. Надам, что первые 1000 человек уже проголосовала. Телеграм-канал Координационной Рады нагадывая, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским пашпортом и с пашпортом «Новая Беларусь». Там же смещенная у телеграм-канале КР инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Вашингтон-Вильня. США оказывают тиск на Литву с метой обновления транзиту белорусских угнаений проз ее территорию. Про это поведомил на закрытой встрече с фракцией социал-демократов министр замежных справов Кястутис Будрис, пишет выдание «Позерк». Краницы поведомили, что тиск оказывается не только на Литву, але и на иншие краины региону, которые могли бы послужить транзитными маршрутами. Однако Литва лечится наибольш привабным маршрутом для доставки белорусских угнаений до Балтийска Гамора. Мигрантский кризис. После 26 спокойных дней Польша снова зафиксировала активность мигрантов на меже с Беларусью. За 13 травня помежная охова зафиксировала маль 20 спробов мигрантов незаконно пересекши межу с территории Беларуси. Докладная колькость станет ведомая позднее. Таким чином, от початку года Польша зарегистрировала каля 190 спробов порушения межи с боку Беларуси. Про музыку. Третий день конкурсных прослуховывания у 45-го международного фестиваля «Гайновские дни церковной музыки» прошел под знаком организационной працы и захования высоких стандартов подрыхтовки. У собора Святой Троицы протягнулись выступления коллективов из разных краин света, однако особенную увагу была скированная на працу организаторов и духовный контекст места, каже представник организаторов аккурата отец Антоний из Беларуси.
4: Фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» — это вельми важны не только для нашей церкви, а и так само для нашего региона, для нашей области, для нашего краю. У это место, у Гайновку, у собору Святой Троицы приезжают хоры из усяго свету, и они свідчать тут, у этом месте, про нашу веру, веру православную, якую мы стараемся боронить от поколения до поколения, и свідчать про ту культуру, якую мы несем.
3: Своєю присутністю 45-й міжнародний фестиваль «Гайновські дні церковної музики» ушанував його екселенція біскуп Гайновський Павел. Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна мала воблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, вось дажылі, вось дачакаліся пятніца сёння на календары 15 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, ды добрага здароўя. здароўя, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларускай радыёрацыя, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бумбокс, Сноу Патрол, Мэрон Файв, Джей Морс, ды іншыя, не буду всіх пералічаць. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што здольны з намі зрабіць рэгулярны дзённы сон.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Война в Украине. У Киеве выросла колькость ахвяров российского обстрела. Большасть политвязнев, вывезенных с Беларуси в Польшу, отримала международную оборону. У Гайнауцы на Подлячи выступил молодевый православный хор «Злоди». Про это да про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио «Рация» расскажет Стась Дадерка.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с Бородой». Мы протягиваем. 15 травня 1959-го народился Эндрю Элдридж, фронтмен, автор песен и неизменный лидер британского гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдридж отримал ведомость как хросный батька готик-рока, хотя сам музыка отмовляет любую дотычность своей творчести до даденного жанру, позиционируя The Sisters of Mercy как нечто среднее помеж хэви-металом и электроникой. И хоть у техничном плане Элдридж по его власным признанию не умеет спевать, его глубокий надрывный баритон стал эталоном для многих последовников.

0: Сильно.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: вочы стануть сушейшими. Мы назавсёды помиримся с соромом, бо мы так и не стали ближайшими.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.